Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Хит-ФМ.

0: понаслышке знают многие. При этом медики постоянно напоминают не забывать давать себе отдохнуть в течение 15 минут каждый час. А некоторые даже утверждают, что лучше всего работать стоя. Однако и здесь есть подвох. По словам столичных врачей, чтобы разгрузить позвоночник и предотвратить затекание мышц тела, не стоит резко давать нагрузку на организм, поскольку можно добиться обратного эффекта. Оптимальным вариантом считаются небольшие 5-минутные перерывы в течение рабочего дня. Можно просто вставать, ходить по помещению или делать легкую разминку, выбирая несложные упражнения, которые позволят улучшить кровообращение в организме, а также придадут заряд бодрости для работы. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: News. Развлечения.
1: Снизить уровень тревожности можно разными методами, однако британские ученые рекомендуют почаще бывать на природе. Эксперты провели ряд исследований и в очередной раз доказали, что созерцание зеленых ландшафтов помогает эффективно снижать тревожность, а также улучшает настроение. Более того, те испытуемые, которые хотя бы полчаса в день проводят время на природе, отмечают, что чувствуют себя более отдохнувшими после прогулки. Разумеется, созерцание прекрасного не может полностью заменить традиционные методы лечения тревоги и депрессии, но в качестве элемента комплексной терапии или чтобы просто разгрузить мозг после работы будет весьма уместно. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Кункс, Galaxy.
1: Второе место.
2: Dave and Dams, Rain Dance.
1: Первое место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Пудовый хит на радио Хит FM. Год 2011.
1: Селена Гомес. It's been said.

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Сезон отпусков еще только впереди, а отдых, как известно, необходим каждому из нас. Вот только продолжительность его у всех разная. Кто-то берет отпуск частями, по паре дней или недель, а другие отдыхают сразу 28 календарных дней. Казалось бы, несколько возможностей отдохнуть в году – это удобнее, чем тратить весь месяц сразу. Однако медики рассказали, что двухнедельный отпуск может быть опасным для здоровья. Дело в том, что в первую неделю организм только привыкает к новым условиям, на второй начинает расслабляться и к третьей накапливает энергию, после чего готовится возвращаться к привычной жизни. Исходя из этого, полезным будет отпуск на 28 дней, а более короткого срока организму просто не хватит для отдыха и перезагрузки. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
4: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-03. 1.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Большинство мужчин не понимают, почему женщина заставляет их нервничать по пустякам. Ответ на этот вопрос нашли американские ученые, которые провели исследование среди добровольцев. На протяжении 2 недель участники эксперимента вели дневник, где фиксировали стрессовые факторы и оценивали степень своих переживаний. В итоге выяснилось, что большая часть женщин переносит пережитые вместе с партнером стресс легче, если мужчина начинает одинаково волноваться, так же, как и женщина. Получается, что слабая половина человечества неосознанно накручивает мужскую психику. И все лишь для того, чтобы разгрузить свои эмоции и сэкономить семейный бюджет на услугах психотерапевта. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на Радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков. Здесь утреннее шоу «Будить Айлиш» и радио Хит ФМ.
1: Доброе утро, друзья. Наконец-то пятница. Сегодня у нас 22 мая. И это замечательный денечек. Лично у меня начался с невероятного шоу «Бровями от Адамова». Он сейчас такое показал. Там такие зигзаги, такие волны.
0: А ты думаешь?
1: Такие линии.
0: Ну, вот так вот.
1: Я не знала, что ты умеешь.
0: Я так, знаешь, обычно люди просто там поднимают одну бровь, когда...
1: А у него целый танец.
0: А я здесь, да, могу волну делать брови. И слава богу, что это не монобровь.
1: А знаешь, почему брови уже танцуют? Потому что у них есть праздник. Ну, не совсем у них, а точнее у тебя и у меня. День Шерлока Холмса.
0: Вот сейчас было хорошо, как и неожиданно-то. Да.
1: Все знают, что у нас есть агентство Шерлок Адамов и Ватсон Терешкова, когда мы расследуем какие-то суперсложные, веселые дела.
0: Да.
1: Ну, а что у нас в этом часе? Какой план?
0: В этом часе поговорим вот о чем. Я для вас подготовил, кстати, классную историю. Во-первых, я расскажу про самый стильный аэропорт в мире.
1: Ага.
0: Вот. Ну, и стоматологи тут вышли на первый план с новой единицей измерения своих... трудов.
1: Жуть.
0: То есть, они такие, ну, если денежками дорого, то вот по-другому можно.
1: Окей, любопытно.
0: Я расскажу подробности. Двигай лопас в этом часе будет, наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем крутейшие, прекраснейшие призы от радио Хит FM.
1: Встречаем пятницу вместе. Адамов и Терешкова здесь. Доброе утро.

0: Радио Хит ФМ.
1: 7.07 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Новую единицу измерения ввели стоматологи. Ну, как я надеюсь, это не настоящий, конечно, но суть есть. Капучинки называется.
1: Любопытно.
2: Не то, чтобы ты, знаешь, там, типа, мне сделали коронку, и вот вам цистерна капучино. Нет. Теперь стоимость лечения озвучивается в капучинках. Ну, например, то есть лечение обычного кариеса обойдется отказом от капучино на 33 дня.
1: Интересно.
2: То есть ты, если посчитать, как они считают, что 33 дня ты не пьешь капучино, и, соответственно, ты уже сэкономил на зубах.
1: Слушай, а как они это будут проверять?
2: Что?
1: Сколько было капучино?
2: Это не они, они должны проверять, это тебе помогают, чтобы тебе больно от цен их не было, понимаешь?
1: Ну и борются с кофезависимостью.
2: Ну, я не вижу в этом вообще ничего такого. Какая кофезависимость? Откажитесь от поездок на такси и каршеринге, тогда лучше.
1: Ну.
2: Можно измерять же в этом еще. Допустим, не капучинками, а представляешь, сколько нельзя тогда ездить на метро?
1: А кто это? Где это вот это?
2: Стоматологи.
1: Все? Везде?
2: Не, ну это где-то вот просто вот я нашел новость.
1: Такие
2: смешно.
1: Забавные стоматологи.
2: Мне почему-то напомнило это, помнишь, 38 попугаев, где удавы считали в попугаях, в обезьянах, в слонятах. Ага. Вот, и вот надо измерить тебя.
1: Как? Чем?
2: Ну, не знаю, вот в капучинах, например.
1: Можно, мой рост капучинок.
2: Нет, тебя надо в котлетах измерять, понимаешь? Сколько из тебя котлет получится?
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы. Прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Физкульт, привет, спортсмен.
2: Привет, спортсмен, а привет, не спортсмен. Сейчас ты станешь спортсменом. Называется упражнение «Королевская охота». Очень-очень эффективное для ягодиц, для наших ножек красиво, чтобы они были стройными и прекрасными. В руки берем бодибар. Тут уже будут руки работать. Держим, ну, допустим, его в правой руке. Это тяжелая палка, да.
1: Для тех, кто не в курсе, бодибар – это такая длинная тяжелая палка, да, чтобы они, а не вот этот бар.
2: Ну да. Далее делаем выпад назад той же ногой, то есть правой. Сгибайте оба колена, пока в обоих суставах не образуется угол. Колени сзади ноги почти касаются пола. Это вот как делать именно выпад назад. Значит, выпад сделали, и тут же поднимаем руку вверх. То есть у тебя утяжеление в руке, ты там держишь бодибар, поднимаешь вверх, и таким образом тоже качаешь себе ручки.
1: У меня вот другой вопрос. Почему, когда ты где-то лежишь, ты называешь это метать копье. А когда это похоже на метание копья, это такая королевская охота.
2: Ну, а почему бы нет?
1: Ты себе представляешь королевскую охоту копьями?
2: Я представляю, что я в племени королевском.
1: У королей не было племени, Дережкова.
2: Слушай, во всех джунглях всегда были короли.
1: Ну, какие это короли?
2: Львы.
1: Вот эти? Акуна Матата.
2: Вот именно они.
1: Ну, тогда я король Джулиан в этой истории буду.
2: Окей.
1: Ладно, ребят, заходите в нашу группу в мессенджер в Максе. Там есть это видео. Посмотрите, как делать эту тренировку. Также в группе Hit FM ВКонтакте. Вот. Ну, а для музыки, соответственно, чтобы вам потренироваться хорошо с утречка, есть еще и целая онлайн-радиостанция. Называется она «Двига Лопес». Она находится на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Hit FM». Можно зайти, включить себе соответствующий плейлист и улететь с этими тренировками просто в космос. Обещаем вам, там максимально крутые треки. И вот один из них мы с Терешковой втихаря, конечно, оттуда вытащили. Это «Эва Макс».
2: Да, шикарная. Танцуем и тренируемся. Поехали.
0: «Двигай Лопес».

0: Абрамов, вот признайся на всю страну. Ты готов к лету?
1: Я есть лето.
0: Ты лето?
1: Я лето.
0: Ты то самое лето, которого
1: есть
0: не было давно?
1: Не лето, а я просто лето.
0: Ну окей, ты нормально относишься к жаре, любишь позагорать, находиться на улице.
1: Слушай,
0: в летнее время.
1: Странность в том, что вот сейчас у нас 30 где-то в Москве, ну уже третий день, и я не сказал бы, что мне прям очень жарко. Вот нет такого, как раньше, знаешь, я хожу весь мокрый, нет такого.
0: Может
1: нет.
0: Может быть, потому что ты в машине большую часть времени
1: нет,
0: проводишь?
1: Нет, я, кстати, сейчас я большую часть времени на улице провожу. Нет, посмотри, как я загорел, в отличие от.
0: Это да, от кого?
1: От.
0: А, понятно, от того самого.
1: От той самой.
0: Мы готовимся к игре IQ Battle, у нас там тоже жарко.
1: Да, у нас тоже, знаешь... Ладно, жарко, там солнечно. Вот, давайте, берите свои уютные телефончики, звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Наш короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Вот, играем, как обычно, с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7:30 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит ФМ. И у нас тут суперактивность IQ Battle.
1: Итак, у нас на связи Кирилл из Нижнего Новгорода. Кирилл, привет.
0: Привет.
2: Всем привет.
1: А скажи, пожалуйста, вот что тебе ближе в дождь? Зонт или дождевик?
2: Дождевик.
1: Погромче,
0: о,
1: я
0: про себе.
1: Очень плохо слышно.
0: Дождевик.
1: Дождевик.
0: Ага.
1: Ну, кстати, знаешь, вот у меня раньше была такая же история, типа за дождевик и
0: терпеть
1: пошел.
0: Терпеть их не могу.
1: Да, вот. А сейчас я чем старше становлюсь, тем больше зонт. Я тебе больше даже скажу, я стал разбираться в зонтах.
0: Я тебе скажу, что есть и третья категория. Я не в дождевике и не под зонтом. Мне нравится мокнуть. Вот так вот.
1: Че?
0: Да.
1: Ты сидела здесь, не уходила, потому что дождь шел.
0: Было когда-то дело, вот. Я изменилась.
1: Два дня прошло.
0: Леша из Сургута у нас здесь также.
1: Лех, привет.
3: Привет, привет.
1: Лех, скажи, пожалуйста, любимая сладость у тебя какая? Только не говори «жена», если ты женат, пожалуйста. Мы все знаем, что ты любишь ее.
3: Ну, я вам писал, что я учился на повар-кондитера.
1: А так это ты.
3: Сладкое.
1: Так это ты. Ах ты жук, а где наши панкейки?
0: А жена есть?
3: Что?
0: Жена есть?
3: Конечно.
1: В смысле? Есть. Как, а для кого он это все готовит? Не для нас же с тобой. Нам он не прислал ничего, жену кормит.
0: Ну и ладно, ну и хорошо. Главное, чтобы жена была довольна.
1: Чувствуешь, какой голос добряка? У Лехи.
0: Итак, дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся до команды.
1: Так, давайте. Я с Кириллом, потому что я на диете.
0: Я с Лешей. Сладкое люблю, но мне нельзя.
1: Потому что что? Потому что ты тоже? Потому что мы сегодня, точнее, уже ели ложками блины сегодня.
0: Котлеты ты хотел сказать.
1: И котлеты тоже ты ешь ложками.
0: Кирилл, вы начинаете.
1: Кирюк, смотри, вопрос такой. Кому нужна непромокаемая одежда? Поехали, только громко и четко.
2: Водолаз, пожарные, спасатели, рыбаки, строители, дорожники.
1: Дайвер. Серфер.
2: Дайвер.
0: Дети.
2: Серфер. Грибник. Дети. Доставщики.
1: Так, давай.
2: Моряки.
1: 03, которые.
0: Аниматоры.
1: Врачи. Аниматоры. Кто чистит бассейн, мало ли воду включат.
0: Так, стоп. Да, Кирилл, конечно, ты парень-то...
1: Сразу видно...
0: Никуда не торопящийся.
1: Не мокнет.
0: Да.
1: 16 ответ.
0: Но
1: хороший результат.
0: Хорошо, молодец. Леш, теперь играем мы с тобой. Вот вопрос. Кто обожает сладкое? Поехали.
2: Мама, папа, брат, сестра, дочка, жена, Карлсон, кошка,
0: малыш.
2: Собака, малыш, повар-кондитер.
1: Пчелы.
2: Пчелы.
1: Мухи.
0: Медоед.
2: Так, мухи, я, солдаты, холодильник, там всегда. Винни-Пух, пятачок, заяц, кошелька.
0: Это тигра. По-моему, тигра тоже любил.
1: Вы либо не смотрели Винни-Пух никогда, либо придуриваетесь. Когда там ослика ел сладкое, он хвост свой в корзину опускал или в эту, в кадушку.
0: Знаешь, тут главное фантазировать. Вот.
1: Но вы нафантазировали 20 ответов. Давай сделаем боевую ничью, потому что все-таки и Кирилл, и Леха сегодня были классные.
0: И
1: в принципе они рядом находятся. Поэтому и Кирилл, и Алексей получают нашу настольную игру «Спойлер. Все звезды». Ребятушки, спасибо вам за хорошее настроение. И желаем вам легких выходных. Спасибо, звоните еще.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей.
5: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Галя, у нас отмена!
15: Какая еще отмена?
14: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
16: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Так, ребятки, особенно фанаты покемонов, это новость для вас. Этим летом в Японии откроется первый в мире аэропорт в стиле покемонов.
1: Вау.
2: Вот так вот. Мы, значит, я порылись, изучил все вопросы, нашел рендеры.
1: Ага.
2: То есть рендер — это то, как будет выглядеть. Да, и надо сказать, это стиль.
1: Серьезно?
2: Это прям стиль.
1: Вот, и знаешь, все в желтых цветах?
2: Знаешь, это я называю «гори сарай, гори и хата». То есть, когда они придумали, такой, не надо нам одной фигурки, сделаем весь аэропорт вот такой.
1: А, хотя не только в желтом, Пикачу желтое, там же еще разноцветные.
2: Там полно
1: есть
2: всего. Ага. Там оформление, значит, смотри, вот это оформление встречает пассажиров, да, мультяшное, при входе уже. Дальше покемоны будут на вывесках, телетрапах, на стенках, даже на смотровой площадке.
1: Но это как будто бы логично.
2: На крыше здания разместят инсталляцию деревни Пикачу.
1: О-о-о, все-таки он главный.
2: Да. А внутри терминала можно будет увидеть трехмерные фигуры Пикачу и других героев, соответственно. А в магазинах будут продаваться, внимание, багажные бирки с покемонами, брелки, ремни для чемоданов и, конечно же, одежда.
1: Ну, прям идеальное место для фанатов. А ты, Адамов, кроме Пикачу, кого ты еще помнишь?
2: Ну, честно говоря, я вот...
1: Вот согласись, никого не помню.
2: А я сейчас честно...
1: И я тоже.
2: Я признаюсь честно, я даже не смотрел.
1: О, не, я была помешана.
2: Покемонов не смотрел, я только их ловил, вот, но не смотрел. Но мне просто сама вот эта эстетика покемонов, она как-то близка, интересна, и мне нравится все, что есть. Зайдите, пожалуйста, в Messenger Max, в группу Hit FM, я выложил фотографии того, как это будет выглядеть, но это правда очень стильно.

0: Реклама.
1: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
2: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
4: Ибайдиден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу. Будите.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков, здесь утреннее шоу «И будите Айлиш». Здравствуйте!
1: Здесь все мы, одна большая, веселая, классная, счастливая семья. Сегодня 22 мая, пятница, все, выходные.
0: Точно,
1: уже
0: пятница.
1: Вечером начнутся, так что, друзья, готовимся к этому моменту основательно, настраиваем свои вот эти радары настроения хорошего.
0: Тусовочные вкусовые сосочки.
1: Вот, да, и веселимся как можем. Мы можем, кстати, с тобой сейчас задать темп.
0: Давай.
1: С праздника. День винегрета.
0: День винегрета.
1: Удивишься, но у меня сейчас там в сумке винегрет.
0: Это вот это гремел винегрет, значит?
1: Да-да-да.
0: Сегодня еще день рождения Третьяковской галереи.
1: Да, давно там был.
0: Я нет, недавно совсем. Но я был в этой, которая на набережной.
1: Я, наверное, пару лет точно не была, но была там много раз.
0: Нет, это очень, как я хотел сказать, уютное. Очень легендарное место.
1: Заходишь как к себе домой, чувствуешь себя абсолютно комфортно.
0: Ну ты, конечно, сейчас вот это максимальный уровень. Я даже слов подобрал, я повыпендриваюсь. У тебя дома так висят оригиналы картин или что?
1: Нет, просто привычная обстановка.
0: У тебя в тапках ходит, вот как в галерее.
1: Понимаешь, это что-то из прошлой жизни. Что у нас в этом часе?
0: Ты была Иваном Грозным?
1: В этом часе у нас...
0: Поговорим о птичках. Ага. Вот, и обсудим роботов. И там присутствует привкус опасности.
1: Окей.
0: Вот. Хит-гайд. Расскажу, как выбрать хорошее место в ресторане. Все-таки пятница, надо. Ну и, конечно, ребятки, неспроста мы поздравляем с днем рождения винегрет и Третьяковку. Потому что у нас сегодня хит на днюхе. Ребята, если что, вот смотрите. Если у вас, у ваших друзей, близких, родных, у кого угодно в вашем окружении день рождения, сделайте приятное либо себе, либо им. Дайте нам знать. Напишите нам в личку в мессенджере Макс пароль «У меня днюха». И мы обязательно свяжемся с вами в прямом эфире и поздравим, еще и подарок подарим. Вот номер, запомните циферки, номер нашего телефона, куда отправить нам в мессенджере Макс пароль «У меня днюха». 8-925-007-1074. 8-925-007-1074.
1: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: Билли Айлиш на радио Хит FM.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Доброе утро. Тут интересное исследование. Оказывается, городские птицы больше боятся женщин, чем мужчин. Вот так вот, пожалуйста. То есть, если к птице подходит человек, она, увидев женщину, улетит куда быстрее, чем если бы приближался мужичок. Вот. В ходе эксперимента подбирались мужчины и женщины одинакового роста, в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и особенно дрозды, ну и прочее, безошибочно определяли женщин и спасались от них.
1: Вот. Ну, надо понять, почему они все-таки так действовали. Может, женщины их перекармливают?
2: Есть официальная версия. Это, как это тут было написано, феромоны женщин.
1: Вот,
2: они их отпугивают. Вот,
1: ничего себе.
2: Понимаешь, вот. А с другой стороны, просто, может, они шарят. Может, они знают, что женщины-хозяйки готовят там вот это все.
1: А может быть, все эти птицы женщины?
2: А вы же, да, не можете, да?
1: Ну, может быть, вот
2: кошки к тебе не подходят.
1: А, да, да.
2: Самки,
1: да.
2: А, ну, хорошо, а дрозды что?
1: Дрозды не обязательно же мальчики.
2: Ну, самка, ну, хорошо, ладно, а голуби? Самка, голуби. Ладно, подождите, ну, секунды. Ты сейчас сломал мне всю новость. Тут, значит, смотри, профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета заявил, что это все дело в феромонах женщин. Вот, но это такое, типа, его умозаключение. Вот. А ты тут, значит, есть еще, вот, пожалуйста, профессор Диана Терешкова. Вот, которая заявляет, что тут, оказывается, дело не в этом.
1: Женская зависть.
2: Женская зависть.
1: Ну, ладно, второй вариант тоже возможен. Если все эти птицы мужчины как раз
2: стесняются,
1: да, чувствуют феромоны, сильные феромоны человеческого рода, и просто убегают, улетают.
2: Нет, но с другой стороны, знаешь, может быть, еще, знаешь, посмотри, флористы в основном, ну, те, кто дизайнеры интерьера, это девушки чаще всего. Редко, ну, редко бывают мужчины. Вот они такие летают, говорят, и вот летит дрозд с семьей дроздов. И дроздиха рядом тоже летит, и дроздята маленькие. Они вот, ну, почему дрозд мне нравится, не знаю, почему. Они летят, видят женщину, говорят, смотри, вот с ними будь осторожен. Они иногда делают чучел и ставят как декор, понимаешь? Вот. Так что не дружи с ними.
1: Особенно мимо огородов лети сразу очень быстро.
2: Передай друзьям воробьям.
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года. Возрастная категория на плюс.
3: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.

0: по всем параметрам.
1: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в

0: самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Дети Алиш» на радио Хит ФМ.
2: Как выбрать свое место в ресторане?
1: Что такое деловой?
2: Вот так, я сегодня буду максимально полезен для, для этого общества. Да, как дресс-код, секьюрити, менеджер, хостес, холстес, кто угодно. В общем,
1: хелпер.
2: Хелпер.
1: Давай рассказывай.
2: Служба заботы и так далее. В общем, как выбрать свое место в ресторане? Рассказываю. Во-первых, не садитесь у двери. Ну, это логично, да? Шум. Сквозняк, шанс встречи с курьером. Вот эти вообще прям, конечно, отдельный вид искусства. Вот встреча с курьером не, это не лучшие спутники ужина. Не то, чтобы я против них, просто не сейчас.
1: Окей.
2: Дальше, большой зал. Запомните, большой зал это для, вот, как сказать, для большой компании. Если вы один или вас двое, ловите какой-нибудь маленький столик, чтобы не чувствовать себя потерянным.
1: Уютненький.
2: Да, и, кстати, маленькие столики часто находятся в уголках каких-то, уютненькие такие.
1: Когда ты садишься за маленький столик, ты становишься свидетелем многих разговоров.
2: Не, ну есть же вот такие категории людей, которые один пришел, сел за длинный стол и сидит вот это вот король Джулиан с одним коктейлем.
1: Ну, если пустой
2: коктейлем.
1: Ресторан, почему бы и нет? Зависит от времени, мне кажется.
2: То есть ты весь ресторан арендовал?
1: Вот.
2: Дальше. Запомнить, что приватность, вот как я уже сказал, это маленький угол в углу, уютненько. Кстати, еще смотрите.

0: место у окна. Это классно, но учтите, есть маленький нюанс. Смотрите так, чтобы окно не выходило на выход, потому что часто, давайте будем часто, люди выходят позвонить по телефону, и если еще заведение чуть-чуть спущено вниз, чуть-чуть маленькое, то вы будете просто видеть пятую точку тех, кто разговаривает по телефону.
1: И если это не ваша основная цель?
0: Ну, как бы да, кто на что рассчитывал, в принципе.
1: Кто зачем пришел?
0: Ну и последний пункт, казалось бы, смело спрашивайте у официанта. Они ведь лучше других знают, где комфортнее. То есть я часто, например, звоню и говорю: слушайте, я вот буду один, мне бы вот уютненько, тихо, спокойно поработать немножко и вот перекусить. Они говорят: не вопрос, ни слова больше, ваше любимое место в туалете. Шучу. Вот, ваше любимое место там вот, где вы сидите обычно.
1: Ой, сразу так в ресторан захотел.
0: Запомните все эти места, ходите по ресторанам правильно.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также осадки, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
9: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Эволюция в опасности!
10: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
11: И.П. Диденко, Роман Юрьевич, ОГРН, 322-366-8050-426.
12: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
15: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: На днюхе. На днюхе.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе, бодрое утро. У нас тут супер крутая акция. Хит на днюхе. Мы прокачиваем ваши дни рождения. С удовольствием поздравляем одного именинника и в прямом эфире и дарим ему подарок.
2: Если у вас, у ваших друзей, близких сегодня день рождения, дайте нам знать. Просто отправьте нам в мессенджер Макс в личку пароль. У меня днюха. Вот. И все. Больше ничего не надо. Отправьте. Дальше ни слова больше. Мы сделаем все сами. Мы свяжемся с человеком, кого вы хотите поздравить. Неожиданно дозвонимся до него. Поздравим в прямом эфире. Вручим подарок шикарный. Так что сделаем все по красоте. Главное, отправьте нам пароль. У меня днюха. Номер 8-925-006-1074. 8-925-006-1074.
1: Поехали.
2: Поехали. Хит на днюхе.

0: На днюхе. На днюхе.
1: 8.33 в Москве. Обожаем отмечать дни рождения вместе с нашими слушателями. Для этого и существует наша суперактивность «Хит на днюхе».
2: Да, каждую пятницу мы выбираем кого-то из вас, именинников поздравляем в прямом эфире. Итак, прямо сейчас встречайте Никиту из Оренбурга. У него сегодня день рождения. Об этом нам сообщила, между прочим, его коллега Елена. Никитос, привет.
3: Здравствуйте.
2: Никит, ну скажи мне, пожалуйста, Елена с тобой в одном кабинете Open Space находится или нет?
3: Я не знаю, что за Елена.
2: Вот это поворот.
1: Подожди, а ты откуда знал, что мы позвоним?
2: Да.
3: Позвонил мне другой человек, сказали, как меня поздравить.
2: Что рандомный человек?
1: Ну, кто знает, может быть, Елена все-таки существует.
2: Так, ладно, хорошо.
1: И она знает, что у Никиты день рождения.
2: Скажи мне, Никит, как твой день начался с утра? Что тебе уже подарили?
3: Ничего. То есть я только проснулся.
2: Ну, отлично, смотри.
1: Мы
2: значит,
1: первые!
2: С позараночку самое то. Значит, смотри, перед тобой три коробки сейчас, да? Вот представь себе. В одной из коробок лежит яркая фирменная подушка антистресс. Прекраснейшая вещь, знаешь, спать с ней просто одно удовольствие. Вторая коробка, в ней спрятан фирменный спортбокс от Радиохит FM. Если ты занимаешься спортом, там бутылочка для воды, напульснички,
1: резиночки, да,
2: все как
1: все
2: надо. Вот. Ну и третья коробочка, это модный фирменный дождевик Радиохит FM. Вот это вообще отдельно. Отдельный вид искусства и стиль. Вот. Я перемешал эти коробки. Вот, выбирай. 1, 2, 3.
3: 2.
1: Открываем коробку номер 2.
2: А там фирменный спортбокс от Радио Хит FM. Так что теперь, дружище, на тренировочных площадках и в спортзале ты будешь еще и самый стильный.
1: Ну, а на будущее я все-таки советую тебе узнать, кто тебя там конкретно поздравил. Кто сдал нам тебя, дал твой номер.
2: Да, с другой стороны, какая разница? Никит, мы тебя еще раз поздравляем и желаем тебе самого хитового дня рождения. Также мы поздравляем всех сегодняшних именинников, всех. Вот всем, ребят, наикрутейшего празднования сегодня.
0: Хит на днюхе.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Чели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
15: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
14: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
15: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8.44 в Москве. Всем доброе утро.
2: Роботы-парикмахеры с искусственным интеллектом появились в Китае. Они сканируют, значит, голову, анализируют лицо и, внимание, стригут.
1: Ты у нас что решил, запугать?
2: Я сегодня
1: то
2: говорил.
1: То не день, то роботы
2: это
1: какие-то.
2: Это новость с привкусом. Сегодня вот этот час с привкусом опасности.
1: Серьезно, да.
2: В общем, стригут.
1: Я бы не доверилась.
2: Стригут волосья с точностью до миллиметра. Вот, и делают это в торговых центрах. Просто садишься, тебе стригут. Стоимость стрижки обещают, что где-то меньше доллара будет. Вот. Но я тебе честно скажу, я видел видос, где бедный парень сидит, и его стрижет робот. Во-первых, он его стрижет под ноль. Можешь там, мне каре, вьюжик под ноль тебя.
1: Страшное
2: вот.
1: Дело.
2: А во-вторых, просто видела бы ты лицо этого человека. Даже он в шоке, и он нервничает. Во-первых, тебе никаких...
1: Девушки бы не рискнули.
2: Смотри, никаких накидок. Ну, я объясню, чтобы волосы не падали за шиворот тебе. Вот. То есть ты сидишь в куртке, тебя прям в куртке стригут, понимаешь?
1: Может, это какие-то голодные игры? Естественный отбор?
2: Ну, мне кажется, я просто считаю, что в Китае слишком доверяют роботам. То есть, ну, как бы я вот до такой степени не стал бы доверять. То есть, ну...
1: То же самое.
2: А если он подумает, что брови — это часть лица, например, и побреет тебе брови...
1: Зажмет тебе голову и не вырвешь.
2: И ты встать не сможешь, потому что он еще до ресницы не добрал. Пока всего не побреет, не успокоится.
1: Бывшая возьмет еще, сломает этот робот, чтобы тебя там как следует отбрили.
2: Ну, это отдельная история, это мы не трогаем, это просто так стригут. Вот, а вот, ну, серьезно. Вот, а вообще, конечно, знаете что? Нет ничего лучше хорошего, доброго барбершопа. Ну, я сейчас про мужчин говорю, да? Когда ты пришел, сел с тобой, поговорили, пока ты ждешь, поиграл в приставочку.
1: Мне рассказали, что вы любите, почему вам там нравится.
2: Почему?
1: Там помимо приставки еще есть развлечения.
2: Какие?
1: Ну, вот скажу тебе за эфиром.
2: Интересно. Массажных столов там я не видел. Женщин там нет.
1: Это ты так думаешь?
2: Тебя просто не водят.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: ИП «Диденкарман Юрьевич Огарни», 322-366-8050-426.
6: Производственная компания «УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
8: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: на радио Хит ФМ.
1: Девять часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» и радио «Хит ФМ». Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Наконец-то третий час наступил. Мы будем сейчас общаться с нашими любимыми слушателями. И вот что у нас здесь на обсуждении. Снимите это немедленно. Какую одежду нужно срочно забыть? Давайте вспоминаем все, что нам не нравится. Чтобы вы вообще убрали бы из всех гардеробов, чтобы вы запретили носить.
1: Давайте так, я вот скажу сейчас так. Вот давай начнем с девушек. У девушек мне прям, я не знаю почему, меня пугают эти следики. Угу. Вот эти, знаешь, носочки, которые прям на подошву только натягиваются. Хотя и у мужиков тоже они меня пугают, знаешь, вот это пальцем воткнул в дырочку маленькую такую. У тебя вся нога голая, и там вот просто подошву себе прикрепил на пятку. Вот, вот меня пугает это прям.
2: Меня пугают джинсы скини для мужчин, когда мужчина обтягивающие джинсы носит. Это просто ужас.
1: Я тебе открою секрет. Знаешь, как они пугают самих мужчин, которые их носят?
2: Да.
1: Потому что в них не сесть на корточки.
2: Ну,
1: ничего,
2: знаешь,
1: не закидывать ногу.
2: Самое удивительное, я заметила, что вот такие джинсы носят как раз люди, которые в весе.
1: Так это вообще, это же это классика. Ну, то же самое с лосинами у девушек,
2: странненько.
1: Понимаешь? Такая же. А, вот бриджи, вспомнил. Вот у девушек еще тоже бриджи, вот эти, знаешь, обычные, как лосины, порезали вот под коленки прям. Но только...
2: Но они не лосины, они не облегающие. А, хотя есть и облегающие.
1: Облегающие,
2: да.
1: Облегающие бриджи вот эти вот.
2: А мне нравится иногда.
1: На ком-то, смотрите, ну, когда снизу тапки стертые, стоптанные, вот этот уже, и следики.
2: Да тут комбо.
1: Я просто сегодня ехал, видел такую девушку, я прям напугался. Вот, ребят, давайте, неважно, мужчина, девушка, просто в целом обсуждаем сегодня.
2: Мужчины, да, женщины, все.
1: Да,
2: все,
1: давайте
2: все.
1: Только договоримся, сразу уходим от темы сандали с носками, но это уже неинтересно и скучно. Никто уже так не носит, ну, во всяком случае, вменяемый. Вот, давайте свои сообщения присылайте в Макс, в личку 8-925-007-1074, а можно еще написать там же в группу Хит ФМ.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит FM.
1: 9.08 в Москве. Продолжаем обсуждать тему гардероба. Снимите это немедленно. То, что вам не нравится из одежды, давайте делитесь, что девушки носят, что мужчины, что вы категорически не понимаете.
2: Вот Полина написала, что просит за мужчин забыть про тонкие кроссовки. Это, знаешь, такие есть невысокие, прям совсем низенькие. И вот носят. Я, кстати, соглашусь, потому что часто непропорционально носят. То есть такие кроссовки невысокие, они больше для людей не в теле. А люди, которые там немножечко тучные, вот им, конечно, эти кроссовки вообще ни к селу, ни к городу. Они просто выглядят как куриные ножки.
1: Вадим написал: кепка таксиста.
2: Это
1: где-то
2: такое?
1: Вы видели такие кепки, я уже даже не видела.
2: Это он имеет в виду вот эти, как острые козырьки а-ля. Но только, знаете, тут есть тонкий момент. После фильма-то все начали их покупать. Но просто кепка таксиста, так называемая, она очень сильно, я разобрался в этом вопросе, очень сильно отличается от кепки, которую мы видели в 30-х годах носили. Поэтому тут, наверное, вопрос больше в фасоне, в модели.
1: Дима написал: хотелось бы отменить для девушки широкие штаны с берцами в купе с пиджаком и пальто оверсайз. Девушки, что в сарафанчиках летних ходили, в юбочках. Вот такие костюмы, как у вас, Диана, в «Двигай лопаст», классно смотрятся.
2: Это ты в конце от себя добавила?
1: Нет, это правда было написано.
2: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4 – это наш номер лички в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно еще и в группу в Максе написать Хит FM. Вот. Мы сегодня обсуждаем одежду. Что срочно нужно забыть, как страшный сон из одежды, чтобы у вас есть шанс сегодня выговориться по этой теме.
0: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 16 минут. В Москве мы сегодня обсуждаем одежду, которую немедленно надо снять. Как это развидеть? Вот.
2: Сейчас Алексей написал, и я прям с ним согласна на все 100. Норковые зимние бейсболки.
1: Что
2: с опускающимися ушами. Это типа зимние кепки.
1: А, это вообще любая теплая кепка — это трэш.
2: Да, вот так. Да, как, да, и, знаешь, это всегда странно.
1: Знаете, вот можете закидать меня этой обувью, но и как и любые зимние меховые кроссовки.
2: Ага.
1: Тоже туда же.
2: Я реально нашу зиму вообще уже без меха в обуви хожу.
1: Да, со смехом носишь просто,
2: да,
1: и все.
2: Да.
1: Вот мне, пожалуйста, Виктор написал сообщение, и Елена. Вот я сейчас прочитаю то и другое, но они как бы про одно и то же, по сути, но по-разному. Виктор пишет: любая одежда, которая на 3 размера больше, оверсайзы все эти. А Елена пишет: снять одежду на 2 размера меньше. То есть берите одежду в размер. А как понять, какой у тебя размер, кстати? Я вот уже перестал
2: это понимать. Когда тебя не пережимает все. Когда тебе удобно двигаться в этой одежде.
1: Рима пишет: леопард, уберите его немедленно.
2: А мне нравится. Слушайте, иногда это уместно в спорте, например.
1: Погодите. Ну, леопард — это что? Леопард называется, во-первых. Леопард.
2: Где это так называется?
1: Во вселенной Адамова. Леопард. Это красиво. Это стиль.
2: Да, это хищно.
1: Но он должен быть настоящий, в смысле оранжево-черный. Не надо вот этот вот розово-зеленый, красный.
2: Синий.
1: Вот, как будто на рейве леопард находится. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Можно в группе Макс в мессенджере. Да, там же Hit FM у нас группа есть. Пишите туда. Обсуждаем сегодня одежду, которую немедленно надо снять и развидеть. Как это быстрее сделать?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь, до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также осадки, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
1: 9 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем тему часа. Вот какую. Мы решили выяснить, что надо срочно снять. Хватит уже это носить. Это фу-фу-фу. Осуждаю.
2: Ну, какую одежду вы не любите? Что вам не нравится на других окружающих или близких?
1: Мы уже поняли, что вам не нравится леопард, вам не нравится оверсайз,
2: меховые мокасины тут тоже есть. Оказывается, и мокасины бывают меховые. Мне нравится, Наталья.
1: Сергей пишет, джинсы в дырках. Это вообще убогость пишет. Слушайте, ну, давайте так, я скажу честно в защиту джинс с дырками, что они бывают красивые, но когда это, ну как объяснить, когда это со временем появилось, на коленках я сейчас имею в виду, вот, когда они порвались на коленках со временем, вот, это да, это красиво, но когда это искусственно сделанные дырки, ну извините меня.
2: Мне нравится, когда еще джинсы вообще разодраны, как будто ты попал в какую-то передрягу.
1: В этом, не, ну как у тебя же, пол ноги нету просто, и ты думаешь, да, тебя били или ты что?
2: Где это было, собаки покусали.
1: Вот, так, запретить на законодательном уровне бежевые лосины и кепка капитана Смо. Море для мужчины. А что за кепка капитана с моря?
2: Не знаю.
1: Капитан с моря.
2: Ну, насчет бежевых согласна. Плохо смотрится. И издалека вообще, если плохо со зрением, кажется, что человек голый.
1: Но зато для особо скромных бежевый водолазка, когда или там футболка такая облегающая, плотная, и на пиджачок, и пиджачок сверху, вот это выглядит эффектно, конечно.
2: Это очень секси.
1: Ты в какой-то момент думаешь, воу-воу-воу. А по поводу бежевого я вам расскажу. Даже шорты я бы тоже не носил бы бежевые.
2: Не, я люблю этот цвет.
1: Потому что у меня была история, когда я ловил такси утром рано, и подъезжает мужчина и говорит, быстро прыгай, быстро-быстро садись. А у меня бежевые шорты были. Я сажусь, он такой, а, ты в шортах? Я говорю, да. Он такой, я думал, ты голый стоишь.
2: Я про это и говорю.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших личных сообщений в личку в мессенджере Макс. Можно написать в группе Hit FM в Максе. Тем час вот какая сегодня. Снимите это немедленно. Вот какую одежду нужно срочно забыть.

0: на радио Hit FM.
1: 9:34 в Москве. Мы сегодня обсуждаем вот что. Снимите это немедленно. Какую одежду надо срочно забыть?
2: Да, вот такие сообщения приходят. Слава написала: запретить жилетки с сеточкой и карманами. Да, видели мы на некоторых такое.
1: Так, Илья пишет: не знаю, как обстоят с такой модой у вас в Москве, но у нас в Нижнем Новгороде часто вижу молодежь, которая носит, ходит во всем черном. Настолько...
2: Ой, да, сейчас все в черном.
1: На несколько размеров больше. Особенно это касается штанов, которые длиннее, чем надо, и волочатся по земле, собирая всю грязь. И так ходят, и им нравится. Я такое совсем не понимаю. Слушайте, так вы отнеситесь к плюсу. Ну, кто-то же должен убирать улицы. Вот они подметают. Но с другой стороны, я скажу честно, это выглядит немножечко даже стильно. Ну, правда, есть в этом. Ну, я просто такой человек, который любит, чем трешовить, тем интереснее. Вот, ну, есть в этом что-то.
2: Ну, что касается молодежи, хочу сказать, это действительно наблюдается, белое и черное, вот такой вот стиль. И знаешь, и когда ты видишь просто толпу детей, и они все в бело-черном, и это
1: ты думаешь,
2: не,
1: я дальтоник?
2: То это не про форму. Это именно вот такая повседневная одежда.
1: Юля пишет: мужские пиджаки на девушках и телесные лосины она бы запретила. Слушайте, знаете, по пиджакам бы что сделал?
2: Вот а я... мне так нравится.
1: Нет, это мне тоже очень нравится, когда девушки носят мужские большие пиджаки. Но мне совершенно не нравится. Сейчас пока только зарождается эта мода. Я надеюсь, она остановится. Это носить пиджаки, где отрезаны рукава.
2: Ой, я не видела.
1: Это ужасно выглядит. Это отвратительно.
2: Ты знаешь, зато не видно, что тебе мал пиджак.
1: Это, ну, на девушках, да, мужчина. А я и про мужчин сейчас говорю, которые носят такие пиджаки. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также есть группа в Максе, пишите туда тоже. Снимите это немедленно. Такая сегодня тема часа. Обсуждаем, какую одежду нужно срочно забыть.

0: одну.
1: Реклама.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия начните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
15: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:45 в Москве, вот завершается этот замечательный час обсуждений. Снимите это немедленно, какую одежду срочно нужно запретить. Мы с вами вот тут общались на эту тему, жаловались.
2: Вот Дмитрий написал: запретите майку и сеточка, жилетка с тучей карманов. Я вот правда, честно, может быть, потому что мы в Москве я не видел уже почти такого. В регионах, может быть, есть, конечно, и вас это уже триггерит, но правда, слава богу, в Москве уже с этим попроще стало как-то.
1: Не, в городах подальше от Москвы, там все есть.
2: В Красногорске.
1: Ну, например, да.
2: На самом деле, я вчера ехал как раз через Красногорск, и в какой-то момент я увидел два разных Красногорска. Вот где ты живешь, Павшинская пойма сначала, там люди что-то, знаешь, там я даже в какой-то момент думал, там сейчас серфами пойдут, вот. А потом я заехал дальше, а там уже другие люди были совершенно, которые, мне кажется, забирают у людей серфы.
1: Там, да, люди, которые, наверное, еще с основания Красногорска живут.
2: Ну, там есть категория таких жителей, как раз они вот часто можно их встретить в этих вот жилетках, но они жилетки, потому что они там все, у них жизнь
1: может,
2: прячется,
1: у них,
2: все.
1: Так надо, уютненько.
2: Это стиль.
1: Да, вот. Все, давай завершаем тему.
2: Как, ого, уже завершаем тему. Ладно, я не ожидал.
1: Ничего
2: Ребята,
1: себе.
2: Спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ну а мы с вами уже встретимся в понедельник. Не простой,
1: а золотой.
2: Золотой.
1: Лайтовый понедельник. Будем разыгрывать целый день. Деньги обязательно слушайте внимательно и наслаждайтесь.
2: Отдохните так на этих выходных, чтобы в понедельник было одновременно и стыдно, и хотелось отдохнуть еще.
1: Все, любим, целуем. Пока!
2: Пока!

0: Радио Хит ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, будем много играть, ловить везде хит, открывать хитовую коробочку, выигрывать много подарков. Вот, и вообще, давайте наш день сегодня с вами будет проходить легко. Хорошо? Ну, договорились.
2: Твой день проходит легко.

0: Бруно Марс на радио Хит ФМ с песней о том, что если бы ты умела танцевать, то могла бы стать его девушкой. Вот, как-то так. Сразу после этой песни хочется снова заняться танцами. А, так, что я знаю о Бруно Марсе? Я знаю, что он такой, знаете, невысокий. Он совсем очень хорошо умеет готовить, представляете? Да. Еще ему нравятся девушки славянской внешности. Еще целых 3 года, представляете, он встречался с Ритой Орой. Она говорит, что это была прям любовь с первого взгляда, но потом они расстались из-за, ну, напряженных рабочих графиков. Вот так вот посплетничали немного. Друзья, не пропустите, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве в эти выходные? Иду на все, но прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Роджер Санчес.

0: Яндекса. Завтра в нашем городе также осадки, днем до плюс 20.
1: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: архитекторов с футуристичными башнями и пространствами. Параллельно в музее запустили публичную программу с лекциями и обсуждениями для лиц старше 12 лет.
1: Номер один.
0: При поддержке правительства Московской области. В Подмосковье наконец наступило тепло и солнце. А это значит, что пришло время для длительных и приятных прогулок на свежем воздухе. В рамках регионального проекта «Лето в Подмосковье» город Воскресенск приглашает гостей и жителей округа на семейные мероприятия, которые проходят с 18 по 24 мая. В парке усадьбы Кривякина для взрослых и подростков подготовили увлекательные занятия по рубке шашкой и интерактивные программы с мастер-классом. А для самых маленьких – веселые игры и увлекательные беседы. И, конечно же, праздничный концерт на главной площади. Ну а если вы предпочитаете более спокойный отдых, то 23 мая рекомендуем посетить музей-заповедник усадьбы Мураново, где пройдет третий литературно-театральный фестиваль «Проречь» с авторскими чтениями и театральными постановками без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и

0: за час до полуночи. Weekend Dance.
1: Тебя ждет эксклюзивный микс классики танцевальной музыки.
0: Врываемся в выходные вместе с Hit FM.
1: Пятница. Вечер. Hold on.
2: Hit FM. It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

Робин Шульц с друзьями на радио Хит FM. Take me in your arms. Возьми меня на ручки. Но здесь обращение к ангелу, скорее всего. Кстати, вы знаете, что кожа наших с вами рук очень чувствительна благодаря множеству нервных рецепторов. Вот. И знаете, какой самый чувствительный палец у нас на руке? Ну, отгадайте, какой? Указательный. Да, так как он больше всего участвует в тактильном процессе. Вот сейчас я попробую. Действительно, он, правда, более чувствительный. Друзья, через полчасика будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там спрятали от меня мои любимые коллеги на этот раз, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды».

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Буквально через пару песен будем играть с вами в «Хитбокс». Алексей забежит в студию и расскажет, как правильно размещать кормушку для котов. Зиверт споет нам про газ, ну а прямо сейчас очень-очень нежно Миша Миллер на радио Хит ФМ. Хей, на-на-на.

0: Битбокс.
1: Ну что, играем, друзья. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Сейчас я открою. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, можно и туда, и туда. Вот. Больше шансов, да, выиграть. Ну, возможно, не знаю. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 16, подарю вам нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды». Итак, сейчас открываем. Посмотрим, что здесь лежит. Но это не еда. А зря. Вроде как пятница. Ладно. Я знаю, что мода на эти штуки постоянно меняется. Но сейчас они опять в моде, мне кажется, очень сильно. Их то скупают, то полностью выбрасывают из гардероба. Я знаю, что Стивен Спилберг постоянно в этой штуке. Адамов наш вообще не снимает. Ни днем, ни ночью, мне кажется, ни зимой, ни летом. Ну, вы вот зайдите к нам в мессенджер Макс, посмотрите, там он всегда с ней. Так, что еще знаю? Чтобы сделать ее чистой, можно использовать посудомоечную машину. Не деформирует. Ладно, вы пока отгадываете, что это, а я попробую поискать, как правильно вот эту штуку в посудомоечной машине стирать. Хорошо, мы договорились. Итак, я жду мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
0: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Я честно вам скажу, друзья, не ношу кепки и бейсболки, поэтому не знаю, как они стираются. Но вот пока вы отгадывали, я здесь вот посмотрела, что пишут в сети. Действительно, можно стирать в посудомоечной машине, потому что не деформируются тогда ни кепки, ни бейсболки. Как это сделать, если вдруг вы носите? В общем, очень просто. Просто помещаете в посудомоечную машину только кепки без посуды. И вот на верхний поддон, куда обычно устанавливают стаканчики, вот, короткий цикл без сушки, здесь написано, немножко средства для мытья посуды, и все, и запускаем. А когда машина выключится, оставляйте кепку высохнуть на открытом воздухе. Говорят, прям будет очень-очень красиво и чисто. Друзья, спасибо огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова, Хитбокс продолжен теперь уже во вторник, потому что в понедельник в это время у нас что? Правильно, очередной розыгрыш лайтовых денежек будет, потому что все понедельники на радио Хит ФМ лайтовые с утра до вечера. Вечером разыгрываем много-много денег. Так что начинайте неделю правильно вместе с Хит ФМ. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2020. Джейсон Деруло.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также осадки, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8 910 600.

0: 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
1: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: привередливы в плане еды, а совсем недавно фелинологи дали несколько полезных советов кошатникам. Дело в том, что многие владельцы усатых-полосатых размещают кормушку и миску для питья рядом, что совершенно неправильно. Кошки, которые по своей природе являются хищниками, считают, что такая вода может быть отравленной из-за того, что питье находится рядом с их добычей. Ветеринары посоветовали размещать корм и воду в разных местах, а еще устанавливать емкости на специальных, немного возвышенных подставках, позволяющих животным питаться без вреда для осанки. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «загородсреда.ру». госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Ура! Премия!
1: И мне пришла!
15: И мне!
16: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
1: О, да!
17: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Kungs in London на радио Hit FM. Galaxy называется песня. На третьем месте в нашем главном хитовом чарте. Но она, кстати, упала. Когда-то была на первом. Это вы ее немножечко так уронили, друзья. Но потому что именно вы двигаете хиты, определяете, что там где, на каком месте. Мне кажется, что завтра она вообще вылетит из топа. Потому что именно завтра наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире Hit FM. Это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые... Ох, как я тороплюсь-то. И самые актуальные релизы. Наш ведущий Андрей Белов все вам расскажет и покажет завтра в 18.00 по Москве. Если вдруг прослушаете, то повтор в воскресенье в 12.00. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, через полчасика будем нырять с вами в прошлое. Поиграем в хит-стори. А еще в следующем часе у нас, кстати, везде хит.
1: Твой день проходит легко.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, будем играть с вами в хистори, занырнем в прошлое. Алексей в Забежи студии расскажет нам, как в России созрел первый урожай экзотических фруктов. И еще, конечно же, везде хит будем ловить в этом часе. Я надеюсь, что у вас получится его поймать. Давайте напомню, как это сделать. В общем, в этом часе, где-то между песен, красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас отправляйте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Вы берете в руки телефон и отправляете прям в личные сообщения. И если ваше слово «вездехит» будет сегодня под номером 22, потому что сегодня у нас 22 мая, то «вездехит» ваш. Только огромная просьба, немножечко там потусите в Максе, хорошо? Потому что мне нужно будет связаться с победителем, чтобы в прямом эфире открыть «вездехит» и посмотреть, что же там у вас получится выиграть. А выиграть можно все что угодно. И парфюмерию, и косметику, и ювелирку, и бензин, и еду, и модную, и стильную одежду. В общем, подробности на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Ну а я желаю вам удачи!

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС Статнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС Статнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Статнефть и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 1121902000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Милана Хаметова.
13: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
14: Твой выпускной будет лучшим.
13: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
14: Ну, Маша, ты даешь.
12: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Пустились одноклассники и ВК. Помните? Так, что еще было? В прокат вышел боевик «Адреналин» с Джейсоном Стейтемом. Риана впервые снялась в кино. Но все это, конечно, круто. Но ваши воспоминания, друзья, важнее. Я жду и надеюсь, прочитаю все в эфире. Готовы? Поехали.

Мастере на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся с помощью личных воспоминаний вспомнить год этого хита стопудового Джастин Тимберлейк. My Love называется. Вот Дима пишет: я знаю, что это песня Тимберлейка 2006 года, но я не люблю ее, потому что она очень нравилась моей девушке, когда мы учились в школе. Возможно, из-за ее странной любви к нему я на ней так и не женился. А вот так вот. Дима, ты знаешь, что у нас вот в кей-поп-сообществе девушке могут нравиться сразу несколько исполнителей. Главного мы называем Бес, второй Врекер, и группа много, кстати. И вот в каждой группе может быть. А у тебя тут один Тимберлейк помешал. Ну, хотя, конечно, все относительно в этой жизни. Едем дальше. 2006 год. Александра пишет: школы, самый лучший класс 8 А. Пойду искать школьный альбом. Классный год, второй курс университета. Танюня вспомнила. Вот так вот. Так, что у нас еще интересное есть. Вот Катерине эта песня в 2006 году не давала заснуть на парах. Понятно. Люблю Тимберлейка, но эта песня мне никогда не нравилась. У него были намного круче. Cry Me a River. В следующий раз поставьте. Динара написала. Год 2006. Вот так вот получилось у нас, друзья, вспомнить. Спасибо вам огромное. 2006. Тимберлейк. Ну а прямо сейчас возвращаемся в 2026 и помогают нам Али Фарбен и Рене Миллер Баррито.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь, до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также осадки, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
9: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
10: И.П. Диденкарман Юрьевич, Огорни, 322-366-8050-426.
11: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
12: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
13: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
14: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
16: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер. +7 925 007 1074. И пусть

0: Хит Ньюс. Еда.
1: В России приближается сезон фруктов и овощей, однако многие плоды пока еще приходится привозить из других стран. Пока, потому что в Сочи в экспериментальных теплицах совсем недавно созрел первый урожай местных бананов. На 60 деревьях спеет 19 сортов, которые обладают самыми разными вкусами. Кроме бананов, здесь были посажены и другие фруктовые растения. Папайя, маракуйя, питахайя, ананас, сахарный тростник, авокадо, манго и лемонграсс. А к проекту подключились уже другие регионы России. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Мари. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 22-м по счету, ну, потому что 22 мая, и у нас есть победитель — это Оля, город Оренбург. Оля, привет!
2: Алло! Добрый день всем! Добрый день всем!
1: Скажи, долго ловила ты его, нет?
2: Ну, да, долго.
1: Главное, что, знаешь, не бросила, не сдалась, потому что многие такие, да, ну вообще все это ерунда, все, да, нет. Вот до последнего, молодчина. Давай теперь откроем и посмотрим, что же там у тебя поймалось-то. Сейчас, секундочку. Это, знаешь, это такая девчачья белая зависть у меня здесь. Оль, везде хит на ювелирное украшение у тебя, понимаешь? Значит, благодаря радио Хит FM ты сможешь выбрать стильное и красивое украшение в одном из известных ювелирных магазинов. Так что поздравляю тебя, ты молодчина.
2: Спасибо,
1: не зря
2: спасибо.
1: Старалась. Не отключайся, пообщаемся за эфиром. Друзья, вот так вот можно выиграть. Вот можно выиграть, вот все можно выиграть. И парфюмерию, и косметику, и украшения, и прям целый бак бензина можно выиграть. Бесплатные поездки на такси, очень вкусную еду, модную одежду, новинки электроники, обновленные гаджеты. В общем, все. Подробности можно узнать на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит FM. Везде хит сегодня будет, еще обязательно будет плавать между хитами. Я вам желаю его поймать побыстрее.
0: Везде хит на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
8: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут. Шут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
11: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
12: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз-Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Тувелу на радио Хит ФМ. How long? Как долго? 7 секунд, друзья. Всего 7 секунд. Нам нужно, чтобы понять, может ли у нас с человеком быть что-то большее, чем просто встреча глазами. Именно об этом, кстати, песня. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья. Это когда сегодня у нас все получается с вами. И день проходит легко, и мы выглядим на все 100, потому что пятница. И буквально через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч Хит ФМ.
1: Реклама. Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75 22 22.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Друзья, в этом часе у нас будет очень интересная программка про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. «Смотрители» называется. Ну и, конечно же, будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Ну, например, антистрессовую подушку, либо спортбокс. Вообще, как это все выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном.
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на радио Хит FM. No talk, just go.

0: Это Тиесто и Карол Джи на радио Хит ФМ. Don't be shy. Как это по-русски? А по-русски это не стесняйся. Бери быстрее в руки телефон и звони мне в студию звездочка 1074. С мобильного звонок бесплатно. И давай играть в настроение. Ну давай, когда-нибудь все-таки уже ты решишься и позвонишь мне. Мы поиграем, хорошо? У меня 5 вопросов. 30 секунд на то, чтобы ответить либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Подарю тебе различные подарочки от радио Хит ФМ. Могу спортбокс подарить, там всякие прикольные штуки, напульсники, налобники, бутылочка для воды и много всего интересного, но для того, чтобы спортом все-таки начать заняться. Либо могу антистрессовую подушку подарить. Очень крутая штука, очень красивая, с логотипами Хит ФМ, конечно же. Можно и в машину положить, и вообще и не только в машину, и на диванчик. В общем, я жду звездочка 1074 и желаю удачи.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: ОК представляет.
13: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
14: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
15: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
17: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
19: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка и Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
20: Новые серии сегодня в 18:40 на Солнце.
19: Категория 6+.
21: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: хитовый на радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Ярославль, Александра. Привет, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет. Ну давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Пятница.
1: Ну вот все просто, понимаешь? Как вообще настроение? На работе, да? Или нет?
2: Да, на работе.
1: И настроение.
2: И выходные, да.
1: Ну то есть оно все-таки какое-то такое другое. Скажи, какое-то такое вот хорошее настроение в пятницу. Вижу пять вопросов. Пять вопросов. Вижу, у нас с тобой 30 секунд. Я должна все вот это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю себе подарки. Все очень просто. Готово? Главное нам уложиться сейчас в 30 секунд, поэтому включай женскую интуицию. Она, как правило, никогда не подводит. Ну что, поехали? Готово?
2: Поехали.
1: Поехали.
2: Да, да.
1: В Италии недолюбливают пятницу, приходящуюся на 17 число. Да или нет? Быстрее?
2: Да.
1: Угу. Именно в пятницу Колумб начал свое первое путешествие. Да или нет?
2: Да.
1: Пятница – самый удачный день для покупки билетов на самолет. Да или нет?
2: Нет, нет.
1: Поговорка «семь пятниц на неделе» говорит о черте характера человека. Да или нет?
2: Да. Да.
1: В пятницу люди становятся намного добрее. Да или нет?
2: Да.
1: Все, уложились, молодцы. Мы с тобой прям тютелька в тютельку. Давай смотреть, получилось или нет. В Италии недолюбливают пятницу, приходящуюся на 17 число. Да, для них пятница 13 – это ерунда. А вот пятница 17-е. Ну, потому что число 17 в Италии почему-то считают несчастливым.

0: мое мнение. Плюс есть еще, и в пятницу люди становятся намного добрее. Ну, понятное дело же, да, ну вот сидим, улыбаемся, потому что уже, да, голова где-то там в вечере пятницы уже там все. Слушай, ну ты молодчина, у тебя прям вот все правильно.
1: Спасибо, я очень рада.
0: Молодец, не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Прям круто поиграли, спасибо, что слушаешь Hit FM. Друзья, настроение, Наташа Стаханова, продолжим. А когда продолжим? Продолжим в понедельник обязательно, конечно. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2005. Том Нови и Лима.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет.

0: 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
1: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративных транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Получеловек» от создателя нашумевшего олененка Ричарда Гэда. По сюжету на свадьбе Нила неожиданно появляется его друг детства. И эта встреча заставляет обоих вернуться к прошлому и вспомнить причину конфликта, который произошел 10 лет назад. До конца не ясно, кем герои приходятся друг другу, братьями или просто когда-то неразлучными товарищами, но именно эта неопределенность становится частью интриги. Судя по задумке, Гэд снова работает с темами мужской уязвимости, скрытого соперничества и старых обид.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Дерзость», новый проект Джонатана Глэдса, сценариста, продюсера «Наследников» и «Лучше звоните Солу». События в сериале разворачиваются в Кремниевой долине. Амбициозный глава технологической компании Дункан Парк, называющий себя создателем будущего, и его психолог Джоан Фелдер сталкиваются с кризисом, вызванным утечкой данных. Помочь им может магнат Карл Бардальф. Но когда переговоры с ним заканчиваются вилкой в руке Дункана, Дункан понимает, что за финансирование проекта и спасение репутации ему придется заплатить очень дорого. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП/ЮЭ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу, такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
11: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
17: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

The Second Voice на радио Hit FM. Let me be. Позволь мне быть рядом. Очень красивый трек такой, прям даже не хочется, чтобы он заканчивался, но, друзья, как говорится, нужно. Так, что мне нужно еще вам рассказать? То, что сегодня же пятница, правильно? Поэтому при пати на радио Hit FM, друзья, не пропустите. В 6 часов вечера по Москве встречайте исключительные мега-хиты со всех уголков планеты. А за час до полуночи у нас начинается эксклюзивный микс классики танцевальной. We can dance. В общем, будет горячо. Ну а через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну а я желаю вам потрясающих выходных. Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
2: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
3: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
4: И.П. Диденко Роман Юрьевич, ОГРНИП 322-366-8050-426.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Топик и Бекки Джи прямо сейчас на Хит ФМ закончили пение свое. 14 часов и 6 минут в Москве. Калашникова здесь. Всем приветики, господа. Я вот сегодня, пока на работу шла, видела удивительную картину, конечно. Удивительная рядом природа тоже. Ехал курьер на своем вот этом драндулентике с моторчиком и сигналил. Причем ехал он по своей, так сказать, выделенной полосе, полосочке. Ну вот для велосипедистов, для всего, что движется на колесиках. Короче говоря, ехал он правильно. Люди, мы, люди, уже к этому привыкли, пешеходы, имеется в виду мы люди, уже привыкли, никого не было на дорожке, а сигналил он гульком. Гулькам было наплевать, что кто-то там едет, понимаете? Вот наплевать. И они достаточно кучно ходили по этой полосе, а как раз по своей, так сказать, части тротуара шли люди, и поэтому курьеру некуда было деваться, он сигналил голубям. Вот, ну, в итоге разогнал их, конечно же, все-таки сигнал-то неприятный. Вот, представляете, насколько природа уже все ближе и ближе. Ну, какая есть, такая и ближе. А в остальном пятница. Пятница, это прекрасно. 22 уже мая, еще чуть-чуть и лето, но нам и так хорошо. Вот это вот майская пятница. Не прощелкаем. Все вместе под Хит ФМ.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
4: ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
12: Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
15: Я устрою ей выпускной.
14: Короче, мы спасаем выпускной.
16: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: We are the people, песенка так называется, 2008 года, господа, скоро ей лет 20 уже, да, но пока нету. Ну, людям о людях песенка в данный момент. У нас все песни именно с таким настроем, чтобы люди пели для людей и всем нравилось.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: на Хит FM.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 20.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: С возрастом снижается тонус всех мышц, в том числе и голосовых связок, что в итоге приводит к пресбифонии. Это когда голос становится не таким звонким, как в юности. Чтобы замедлить старение голоса, столичные медики выдали несколько рекомендаций. Во-первых, ученые рекомендуют читать вслух и как можно чаще общаться с друзьями в режиме офлайн. Людям более старшего возраста медики молчать не рекомендуют. А вот если возникла охриплость, то здесь нужно соблюдать баланс. Не молчать, но и не перегружать голосовой аппарат. Также важно вести здоровый образ жизни и не забывать высыпаться, поскольку недосып и различные заболевания могут ухудшить работу голосовых связок. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Lady Gaga, Doechii прямо сейчас на Hit FM. Это новиночка. Вы заметили, кстати, завтра день новинок. Суббота, все появляется заново как раз по субботам. Есть новинки хорошие, есть разные. Ну, есть вот, например, так сказать, серьезный, по серьезочке все. Например, в Минтрансе рассказали о новых правилах провоза пауэрбэнка в самолетах. А у нас как раз сезон начался, все куда-то полетели. И вот, пожалуйста, новые правила. Если вы не знали, знайте. В России теперь заряжать пауэрбэнки в самолетах нельзя. Запрещено, имейте в виду. Ну, потому что вот такие вот как раз эти новые правила. Более того, разрешено провозить аккумуляторы до 160, по-моему, ватт-часов при согласовании с авиакомпанией. До 100 ватт-часов вроде бы окей. Но все равно вот это вот проверяйте. А аккумуляторы емкостью свыше этих цифр брать с собой теперь вообще запрещено. И более того, если у вас нету какого-то подтверждающего документика, бумажечки или чего-то там, маркировочки, сколько именно, какой объем у этого аккумулятора, вас могут как раз-таки с ним и не пустить, имейте в виду. Ну, потому что вот такие они стали как будто бы, знаете, с подозрением на них все смотрят, на эти самые пауэрбэнки. Более того, еще накину, что штрафы за использование вот таких вот устройств в самолетах могут доходить до астрономических сумм. Почему? Если что-то случается, если вы как-то все-таки протащили, да, и там что-то по вашей вине случилось, и самолет разворачивает, и он возвращается, или какие-то еще меняются смены маршрута там, или что-то такое, это огромные убытки, и они лягут на ваши плечи. Вы готовы такое выносить? Я думаю, это невыносимо. Поэтому просто аккуратнее к новым правилам, ну что поделать. Ну вот какая-то ненадежная штука. Иногда попадаются хорошие, а иногда попадаются вот ненадежные. Знаете ли, узнавать, надежные ли у вас в небе, это никому не надо.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
14: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Займы на любые цели в приложении «Корона».
15: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Том Грегори на Хит-ФМ. Прямо сейчас спасибо огромное. То, что я вам сейчас рассказать собираюсь, вообще к нему отношения не имеет, но просто, знаете ли, музыкально-новостной контент попалось, на глаза попалось. Оказывается, вчера был концерт Рики Мартина, небезызвестного, где-то в Черногории. Там собралось большое количество людей у сцены. Вот, но какой-то нехороший человек редиска, так назовем, распылил слезоточивый газ где-то около сцены. Ну вот, и, естественно, людям стало плохо. Жжение, вот это вот першение, острая боль в глазах, там вот это все, тяжело дышать. И они начали пятиться. Люди от сцены туда-назад, а там тоже люди. Получилась давка, в конечном итоге без скорой не обошлось. Концерт пришлось остановить, а когда его возобновили, ползала уже не было по понятным причинам. Вот такая вот лавидолока случилась с Рики Мартином. И хочется сказать, радио надежнее слушать, но здесь это и так понятно. Вот. Ну и вообще-то я не собираюсь вам Рики Мартина петь, если честно. Вот Тед Макрей до конца этого часа, это да. И хорошо, и безопасно.

0: «Не хочу сегодня домой». Вот это вот сейчас происходит. Ну, действительно, пятница вечер, можно домой и не заворачивать. Сразу можно завернуть куда-то с друзьями, товарищами, там, с семьей. Ну, с кем договорились, короче. Тем более, если и погода позволяет. Да, действительно, пятница продолжается 22 мая. И сегодня, если вам не хватает в душе праздника, накину еще. Хотя пятница сама по себе прекрасна. День Шерлока Холмса сегодня, господа, отмечайте с удовольствием. Как отмечать, спросите вы, это же очень легко. Собираетесь, группа единомышленников, от двоих человек достаточно, и какую-то сплетню разматываете, понимаете? Как-то объясняете себе вот эти хитросплетения. Может быть, в коллективе что-то происходит, может быть, где-то там у вас дружеские там какие-то связи, так сказать. А этот вот это сказал, и, наверное, поэтому тот вот так вот пошел, а потом, ну, вот это вот все. С единомышленниками очень хорошо мозг работает. День основания Третьяковской галереи. Если вам первое не понравилось, вот, пожалуйста, культурно отдохните. Дальше, что поесть? День суши и роллов. Вот так вот мы этот праздник и отмечаем. А еще день винегрета, если, опять же, вам первое не подходит. Ну и день богатырского посвиста. Это главное не в помещении.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
7: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Сегодня в 18.40 на «Солнце».
6: Категория 6+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ну и что, господа, радио слушайте. Нравится вам? Правильно, держитесь нас, мы молодцы вообще-то. Хотя есть такой уровень профессионализма, к которому лично я стремлюсь и, видимо, не достигнуть никогда. Хотя, никогда не говори никогда. Вот смотрите, радиоведущие из Аргентины вместо уфолога взяли интервью у уролога. Прелесть-то какая, какая прелесть. Представьте, звонит им человек в эфир, они у него начинают спрашивать: здравствуйте, уважаемый специалист, откуда вы знаете что-то об НЛО и как долго вы занимаетесь уфологией? Он говорит: ребята, я сейчас вас так удивлю, вы прям не ожидали, вы вот этого не ожидали. Я не уфолог, я уролог, и я смотрю не на небо, совсем в другие места я смотрю. А инопланетяне, может, они, конечно, и существуют, но ко мне на прием не заходили, поэтому сказать ничего доподлинно не могу. Но зато о других вещах я могу рассказать. В общем, все поржали. Вот, когда-нибудь, может, и у нас получится.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 20.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Нейросети. Нейросети продолжают внедряться в разные сферы нашей жизни, в том числе в медицину, где алгоритмы помогают систематизировать результаты исследований и давать предварительные рекомендации перед вердиктом врача-человека. Тем временем в России разработали модель искусственного интеллекта, которая в состоянии изучать рентгеновские снимки так, как это делает практикующий рентгенолог, что повышает точность распознавания изображения и постановки диагноза в целом. Ожидается, что алгоритм пригодится в симуляторах для начинающих медиков и поможет направлять их внимание к проблемным зонам на снимках. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Вот такая вот новинка красивая на радио Хит FM прямо сейчас. И, кстати, господа, я люблю новиночки и периодически вам рассказываю о том, как я их люблю. Не только музыкальные. Я люблю все вот эти современные гаджеты, все эти технологии, все, что касается прогресса. Да, все очень мне интересно, и я буквально как пчела на мед, не сказать покруче, лечу на все новое, которое только попадается. И тут попадается. Представляете, сижу я дома, своими делами занимаюсь, а прилетает видеосообщение от подруги, где она мне не просто рассказывает о том, что она, видите ли, помыла окно. Она мне еще и показывает. Ну, а точнее, сняла видео, как она ничего не делает, просто смотрит на окно, а там по стеклу ползает вот этот робот моющий окон, туда-сюда елозит и становится чистенько. Ну, красиво, на видео все красиво. Я спрашиваю, что вещь-то стоящая? Может, я действительно такую же закажу? Она говорит, ну смотри, там, конечно, в уголочках чуть-чуть остается, надо понимать, и не очень быстро вот это все происходит. Ты хочешь, попробуй сначала мой, говорит она, ну, не в смысле помой сама, а мой, погоняй, а потом решишь, заказывать тебе или нет. Я, естественно, с удовольствием, когда могу подъехать, забрать, попробовать. Она говорит, слушай, мы сейчас скоро на дачу уезжаем, так что давай через недельку, ты добежать не успеешь, вот это все начинается, да? Я так подумала, ну, добежать я действительно не успею, это правда. А хочется попробовать. Долго ждать, целую неделю ждать я тоже, знаете, это неинтересно. Сначала интерес во мне возбудили, а теперь на дачу уезжают. Я спрашиваю, сколько у меня есть времени? Она, ну, часок. Ха, за глаза мне хватит, решаю я. Тут же начинаю одеваться, собираться, ну, чтобы не в халате хотя бы доехать, да, и сама, естественно, параллельно обращаюсь к своему доброму дружочку, незаменимому помощнику Алисе AI, которая в Яндекс.Го узнает все получше меня, очень быстро там ориентируется сейчас, все успеем. А я там, знаете, между прочим, я уже там и еду себе заказываю, и ресторанчики выбираю, а теперь дело до такси дошло. Более того, такси теперь можно заказывать голосом. Ну, как такое не попробовать? А я такое пропустить не могла. В общем, я ей говорю, Алиса, Алиса, выручай, как обычно, вызови мне такси с моего адреса, подъезд такой-то, до такого вот адреса, и побыстрее, пожалуйста. В этот же момент, понимаете, штаны натягиваю, бегаю, собираюсь. Все, 3 минуты, и машина подъезжает. Быстренько прыгаю в такси, быстренько подъезжаю к подружке. Она говорит, ну ты даешь, если тебе надо, это сразу заметно. А потому что мне действительно, действительно было надо. Мне же тоже хотелось вот попробовать вот этого роботика погонять. И, кстати, я его погоняла, я его протестировала, и я собираюсь его заказать. Это раз. А во-вторых, я вам вот это вот сейчас рассказываю, правильно? А то бы мы с вами неделю ждали, чтобы я вам рассказывала. Вот это точно нет, потому что неделю, а может быть, она там еще и дольше бы задержалась. Нет, такое нам не интересно. Вот видите, вот эти технологии, они облегчают жизнь, ускоряют ее. И это факт.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
15: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа. До 2026-го скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Милана Хаметова.
17: Короче, мы спасаем выпускной.
18: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
17: Она мошенница.
19: Но вы же не мошенники, нет?
17: Нет, конечно.
20: Ну, Маша, ты даешь.
21: Не одна дома три. Выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И президент Карман Юрьевич Погорни, 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Вот еще одна новиночка вашему вниманию прямо сейчас на Hit FM. Это пятница вечер, уже можно сказать. Ну, 16.05, в общем, не день, да. Но если уж судить о том состоянии, когда хочется уйти с работы, то, конечно, вечер. Тем не менее, это пятница, завтра, суббота, появится еще больше новинок, следите за эфиром. И вот еще, опять же, из новенького. Соединенные Штаты публикуют 300 новых страниц о НЛО. Конечно же, утверждается интересненькое. Например, что Советский Союз когда-то там преследовал одно что-то летящее, используя 17 мигов наших. В другой раз 23, по-моему, я не помню, то ли 23 мига. Ну, в общем, там я посмотрела. Короче говоря, мы, как Советский Союз, задействовали огромные силы, чтобы за этими блестящими точками летать. И непонятно, были ли это НЛО или вообще, что мы там себе думали. Ну, в общем, это американцы не могут утверждать. Но, типа, у нас были вот такие силы брошены на то, только чтобы погоняться за неопознанными летающими объектами на высоте 21 километр. А вот, чтобы вы себе понимали. Ну, и что-то там еще, что Спилберг всю жизнь приманивал инопланетян своим творчеством, они ни разу в его жизни не появились. Но в основном пока что можно вывод такой сделать. Все вопросики к Советскому Союзу, ну и Кате Лель, получается. В общем, опять нам ничего интересного про инопланетян не расскажут. Ну и ладно, 16 часов и 6 минут в Москве, зато мы в этом часе, знаете, чего дождемся? Не инопланетян, нет. Нас везде хит посетит. А вот это вот, пожалуйста, не пропустите. Не забывайте, что можно выиграть там себе что-то, например, поездки на такси или бензинчиком заправиться, или там что-то красивенькое. А выиграть сегодня 22-й везде хит выигрывает. Как только услышите специальный сигнал, присылайте именно это слово «везде хит» в наш мессенджер Макс.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
3: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ в сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
6: Милана Хаметова.
7: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
8: Мой выпускной будет лучшим.
7: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
8: Ну, Маша, ты даешь.
6: Ни одна дома 3 выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Люк Димон прямо сейчас на Хит FM. Спасибо огромное. Конечно же, послушали с удовольствием. И можно даже эту песню кому-то посвятить. Кому-то, у кого сегодня праздник. Если у вас день рождения, пожалуйста, посвящаем. А еще сегодня 21-й, я узнала. А, сегодня 22-й, пардон, все равно. И у меня лист уже открыт, поэтому узнала я заранее. Так вот, сегодня и потеряла тут же. Нормально. Все идет по плану. Вот, Всемирный день городских фермеров. Я у вас как раз и хотела спросить, это кто? Городские фермеры, вы кто? Тот, кто решил помидорку у себя на балконе вырастить? Ну, я таких знаю. Всем вам привет, конечно же. Вам прекрасных помидорок тогда хочется пожелать. И огурчиков. Или хотя бы одного, если маленький корнишончик вырос. Вот, вы городской фермер. О чем я сейчас?
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 20.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Вот так вот он неожиданно взял и случился. А никто не говорил, что он прям очень будет ожиданный. Я просто сказала в этом часе. Вот он и случился везде хит. И, конечно, он пойман с одной стороны, а с другой стороны я не поймала нашего победителя. А точнее, не смогла до него дозвониться, хотя бы потому, что он так и не прислал номер телефона. Борис! Борис, уважаемый! Вам, между прочим, пишет радио. Не каждый день такое случается. У вас на аватарчике мяч какой-то спортивный. Баскетбольный, вероятно. Я не знаю. Но вроде бы баскетбольный. Но, в общем, может быть, он просто пас какой-то в этот момент словил Борис, и уже не до нас немножечко. Но, тем не менее, 22-й, действительно, 22-е сообщение, 22-й вездехит сегодня выигрышный, это мы всегда по дате определяем. И, соответственно, мы Бориса поздравляем, который вот в сети уже появился, но что теперь поделать? Пишите номер телефона, потом дозванивайтесь, звездочка 107.4, но это тоже уже долго. Давайте мы просто, конечно же, поаплодируем, во-первых. Вообще могли бы и дозвониться уже. Ну и, конечно же, узнавать будем, что же Борис сегодня схватил, какой вездехит имеется в виду, а не только пас. Ну, с другой стороны, это тоже был пас от нас. Итак, Борис сегодня выигрывает, вытягивает вездехит на парфюмерию и косметику. Вот, Борис, можете благодарить Хит FM. Что-то купить. Ну, не обязательно себе, хотя у мужская же тоже существует парфюмерия. Ну, или, может быть, своей любимке какой-нибудь девочке или мамочке, или, пожалуйста, доченьке, или я не знаю, что у вас. Вот я бы с ней сейчас с вами пообщалась, но дело в том, что нету такой возможности. В любом случае, вы наш победитель, мы вас... Спасибо, пожалуйста, вот Борис отозвался. Пожалуйста, уважаемый, вы наш прекрасный. Так вот, ваш вездехит, это ваш вездехит, но мы уже давайте закончим на этой неделе с подарками такого рода, но на следующей неделе обязательно продолжим.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

И, господа, еще одна важная информация для вас, для информации к размышлению. На выходные как раз-таки поразмышляйте, а лучше воплощать в жизнь, притворять жизнь. Нам специалисты говорят вот, что привычка отсыпаться по выходным снижает риск ранней смерти на 15%. И все, что нам раньше говорили, нет, не надо ломать режим, если встаете в 5 утра, значит и вставайте в 5 утра. Нет, такого не надо делать, потому что организм сам знает, когда ему поспать. И если организм хочет поспать, и начальник до вас в этот момент не может дотянуться, то есть запретить вам спать или встать по будильнику не может заставить вас, все, спите с удовольствием, хотя бы на выходных. Если у вас и в будни такое получается, и в будни такое проделывайте, потому что сон – это важно. И если действительно тельце ваше устало и хочет поспать, ну, кто они такие, эти специалисты, чтобы говорить, что вы должны и в субботу, и в воскресенье пораньше вставать? Нет, нет, если хочется выспаться, высыпайтесь. Не каждый день такое возможно. А еще, знаете, если так вот радиоприемчик свой, ну, смотря, конечно, в каком он у вас виде, если в телефоне, да и в телефоне, где угодно, берешь так Hit FM, негромко включаешь, тихонько, вот, ну, и в обнимочку досыпаешь сладенько-сладенько. Но подождите, это еще когда будет? Это там завтра, например, будет, послезавтра будет, а сейчас пятница продолжается, не спать.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер «Амода C5» на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на «Амода C5». С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. «Амода C5». Управляй будущим.
9: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу, такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Oasis прямо сейчас на Hit FM были, а уже и уплыли. 16 часов 48 минут в Москве. Ну что, господа, нибудь за рулем? Многие из вас за рулем, да? На дачу, по делам, по пятничным, вот это вот. Ну, слушайте про вас немножечко. Занимательная статистика в конце часа. Надеюсь, улыбнетесь. Итак, водители дружно назвали, что их раздражает на дорогах больше всего, да? Да? Ну, смотрите, сравнивайте. Конечно же, самокатыши. Да, любители погонять на электросамокатах набрали вдвое больше голосов, чем вообще все остальные. Ну, а на втором месте расположились мотоциклисты, а на третьем – велосипедисты. Есть такое немножечко, да? Но дело вот в чем. Конечно же, причина негатива ко всем вот этим участникам двухколесного дорожного движения – это пренебрежение правилами этого самого дорожного движения. То есть, если, например, вы сейчас слышите это, и вы едете там на своем велосипеде, самокате или мотоцикле, вот, но очень красиво, аккуратно, не нарушая, то к вам это не относится, конечно, нет. Но могут, конечно, вас, ну, как бы, всех скопом не любить, да? Но конкретно к вам тогда это не относится. А так вообще, держитесь, самокатуши.

0: Песенка про Феникса, это песенка про нас. С вами пятницу вечером, как мы все дружно оживаем. Правда же, так устали за рабочую неделю, но тут дружно оживаем, потому что пятница пришла. А еще нас оживляют вот такие удивительные специалисты, которые снова врываются в чат, хотя мы их и не просили. Тем не менее, информация удивительная, действительно. Это уже, как они называются, юристы. Так вот, господа дачники, внимание, россияне имеют право срывать плоды с деревьев соседей, если ветки растений свисают над их территорией, говорят юристы. Более того, если вы посадили свою березоньку, березонька вам наплевать, а вот если вы посадили свою яблоньку за территорией, за своим забором, это уже не ваша яблонька, прям сильно все извиняются, но жрать яблоки будут. Так вот, если дерево стоит у вас, а его веточки у соседа, и там яблоки выросли, они не ваши. По крайней мере, может быть, они, конечно, и ваши, но не будет нарушением, если сосед подойдет и сожрет это яблочко даже без вашего разрешения на то. Единственное, он, конечно, не имеет права портить ветки, особенно умышленно там что-то отрывать. Вот это он не имеет права, а яблоки есть имеет право. Ага. Единственное, что хочется из личного опыта, да, немножечко подкорректировать господ юристов. Тут такая ситуация. Если у вас вот такое вот все растет, там яблоки, но соседи такие, что лучше не надо, то лучше не надо.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Снизить уровень тревожности можно разными методами, однако британские ученые рекомендуют почаще бывать на природе. Эксперты провели ряд исследований и в очередной раз доказали, что созерцание зеленых ландшафтов помогает эффективно снижать тревожность, а также улучшает настроение. Более того, те испытуемые, которые хотя бы полчаса в день проводят время на природе, отмечают, что чувствуют себя более отдохнувшими после прогулки. Разумеется, созерцание прекрасного не может полностью заменить традиционные методы лечения тревоги и депрессии, но в качестве элемента комплексной терапии или чтобы просто разгрузить мозг после работы будет весьма уместно. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам сегодня не страшную, а добрую сказку из серии «Воин, кто ты?». Так вот, стародавние времена жили-были добрые люди на добром белом свете, которые очень любили летать на самолетиках. И когда у них была возможность выбирать билеты, ну, не выбирать билеты, а выбирать место по купленному билету в самолете, и даже если с доплатой особенно, они вот доплачивали денежку, чтобы лететь у самого, допустим, иллюминатора. А когда только приходит самолет, подходит какая-то мамаша с ребенками и говорит: вот мои ребенки очень хотят посмотреть в окошечко, иллюминатор кругленькое, уступите нам место, говорят такие мамаши. А люди, конечно, говорят: я 5 косарей отвалил, поэтому отвали. Ну, может быть, какими-то другими словами, нет, говорили. Но тут один дяденька жил-был в Малайзии. И вот один раз он тоже также заплатил 5 косарей, ну, может быть, какие-то другие деньги в каких-то других валютах, чтобы сидеть у иллюминатора. И вот они уже готовы взлетать, а рядом сидит дедушка. И этот дедушка не намеренно просто говорит нашему герою: я, говорит, первый раз в жизни в самолете, здесь все такое интересное, сейчас еще и курицу рыбу обещают, вот это жду, прям не дождусь. И тогда дяденька, который заплатил денежку, чтобы сидеть у иллюминатора, сам предложил этому дедушке поменяться местами, говорит: смотрите, там в окошечке сейчас будет интересно. Крыло увидите, взлет увидите, облака, а потом еще посадку увидите. Дедушка был в восторге. И вот мы спрашиваем: кто ты, воин? Но, с другой стороны, это все-таки экстраординарные ситуации. Может быть, многие из нас тоже бы так поступили. Хочется думать.

Не хотела я, конечно, вот так вот, чтобы пятничка, вечер начиналась, но теперь грустная сказочка. Не могу просто не поделиться, нужно же просто это обсудить с вами, да, хоть тут уже и времени нет, но тем не менее, прям расстроилась, я расстроилась, прям дело вот в чем. А британский актер кино и телевидения Том Харди, любимка наша многими, да, лишился ведущей роли в многосерийном проекте «Гангстерленд» Гай Ричи, который снимает. Представляете, а я только ради него, мне кажется, вот. Нет, ну хотя, нет, там, ой, там все так гласно. Ну, в общем, все, его выгнали. Короче, незадолго до начала съемок третьего сезона. Почему? Потому что он там всех достал, как сообщают определенные ресурсы. Кроется причина в конфликте артиста, актера с исполнительным продюсером сериала, даже с двумя продюсерами, которых он больше всего достал, потому что он опаздывал на съемки, там, что он что-то постоянно ворчал, менял какие-то тексты, ну, в смысле, роль свою там как-то по-другому видел. А вот, что еще? Вправки в сценарий вносил, пытался менять диалоги, выражал недовольство тем, что сериал изначально построен вокруг него. В общем, короче, должен был быть, а теперь он наоборот, становится не вокруг него. Но вот это он все ходил, ворчал. И в конечном итоге эти продюсеры сказали, либо мы, деньги дающие и все это организовывающие, либо он, старый ворчун. Обозвали его, короче, и уволили. Представляете, как мы теперь будем этот смотреть сериал? Я не знаю, я просто не знаю. Нет, Гая Ричи мы тоже очень любим, некоторые из нас, я, например. Но без Тома Харди вот этот сериал. Вот такая грусть.

0: Эту ноточку можно было подпеть. Не подпели? Ну что же, ладно, в следующий раз. А с другой стороны, не обязательно подпевать, главное подтанцовывать. И особенно это важно, начиная со следующего часа, потому что это пятница при пати, Обломов придет и всех вас растанцует, конечно же. Но даже если нет такого желания танцевать, просто слушать нужно обязательно и с удовольствием. И я хороших выходных вам желаю. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И пройти Данкарман Юрьевич Огранит 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Это Mind на Hit FM и Falling for the Feeling. Начало седьмого в Москве. Радио Танцпол начинает свою работу. Поэтому всех приглашаем отдохнуть в пятницу вечером и немного, а может быть даже и много, подвигаться в такт лучшей танцевальной музыки. Всем пре-пати!
1: Пятница. Вечер. Пре-пати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-2026. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае. Фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях. На Амода C5 с его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
12: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: всем параметрам.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Продолжим через 3 минуты. Погода на Хит FM.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
11: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру.

0: Квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
1: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: Байденен Карман Юрьевич Огрни, 322-366-8050-426.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Это Дабс и Кристофер, One Night на Hit FM. Одним пятничным вечером народ решил оторваться по полной. Ну а почему бы и нет? Если хочется, если есть повод, даже если нет повода, просто отключить голову, расслабить булки и отдаться ритму. Такая неплохая перспектива. Это Припати, лучшие танцевальные хиты. Припати.

0: продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: ОК представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
17: Юм предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
19: Хит FM. Хит FM.

0: Это Hot Scenes Behind Me в припате на Hit FM. Отдыхаем, танцуем, слушаем лучшую танцевальную музыку. При этом не забываем голосовать за любимые песни в главном хитовом чарте. Уже завтра в 18 по Москве подведем итоги недели и включим 20 главных, 20 самых-самых. Их позиции зависят только от вас, поэтому голосуйте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Реклама.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
5: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
6: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
7: Ипотеден Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
8: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Фрибади. Продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года. Возрастная категория 0+.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 000 рублей. Откройте бесплатно.

0: бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы. Уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для Юэлл. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. На

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 20.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Лени Делишес и Breathe на Hit FM в препати. Дыхание, кажется, учащается. И понятно почему. Движение в такт музыки становится все активнее с каждой новой минутой. Да, это препати. Весь вечер главные танцевальные хиты нон-стоп. Полетели дальше.
1: Препати.
2: Препати.
1: На Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
19: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
20: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
21: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
20: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
21: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
22: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
23: Хит-ФМ. На «Хит-ФМ».

0: Армин Ван Бюрен в припате на Hit FM Lost in Time. А впереди новое поколение электронщиков, диджеев, очень перспективный парень Джон Саммит. Трек называется «Чика 305». Интересное название «Чика 305». Услышим через пару минут.
1: Реклама.
2: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Это препати на Hit FM, час третий. Начинаем его очень бодро, очень хитово. Конечно, в компании суперзвезд, в их числе французский проект Offenbach. Послушаем одну из их последних работ прямо сейчас. Трек Miles Away. Препати на Hit FM.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10. 2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
11: Каждый день на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
12: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
13: Я устрою ей выпускной.
12: Короче, мы спасаем выпускной.
14: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
15: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
16: Hit FM. Припати на
17: Hit FM. How many times we had laid down?

0: Прибади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Marshmello и Portugal The Man. Phoenix на Hit FM. Одна из наших новинок. Звучит первоклассно, как и все то новое, что появляется в динамиках на самом хитовом радио. Напомню, все свежаки мы размещаем на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ловите их там.
1: На Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet D8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
0: Хит FM. На Hit FM.

0: Это припати на Hit FM 2049 в Москве. У нас, кстати, есть одноименная онлайн-радиостанция, то есть припати. Ищите ее на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Чем хорош поток припати? Ну, во-первых, тем, что там танцевальная музыка, танцевальные хиты играют постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любой момент можно устроить вечеринку, да, когда захочется. Поэтому имейте в виду.
1: Реклама.
2: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: Ипотиден Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: На Hit FM.

0: Это Припати на Hit FM. Продолжаем наш крутейший хитовый пятничный движ. Танцы нон-стоп и хиты нон-стоп. Ровно два часа, два остается до проекта Weekend Dance. Главные треки нулевых и десятых годов в одном невероятном миксе. Не пропустите.
1: Припати.

Это Препати на Hit FM. Здесь очень хитово и танцевально. А уже в ближайший понедельник будет очень денежно, потому что все понедельники на радио Hit FM официально лайтовые. По понедельникам слушайте внимательно самое хитовое радио и становитесь богаче, счастливее. Каждый понедельник мы в прямом эфире разыгрываем очень много реальных, настоящих денег. Весь день лайтовые деньги в лайтовый понедельник только на Hit FM. Все подробности на сайте hitfm.ru. Препати.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт Сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: ОК представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это припати на Hit FM, шикарный вечер пятницы. То ли еще будет, готовимся к Weekend Dance. Старт ровно в 23 по столице. Лучшие хиты нулевых и десятых годов. Будет нереально круто.

На Хит FM.

operator. I'm the funky operator. Operator.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Game time.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.